0: Христос.
1: Премудрости Соломонова чтение.
0: Амин.
1: Праведницы во веки живут, и в Господе мзда их, и попечение уху их Вышнего. Сего ради приму царствие, попечение, благолепие и венец доброты от руки Господней. За ней десницу покрыт я, и мышцу защитит их. Примет все оружие рвение свое, и вооружит тварь вместе врагом. Облечется в броня правды, и возложит шлем, суд нелицемерен. Примет щит непобедимый, преподобие, пострит же напрасных гнев оружие, споборет же с ним мирно безумные, пойдут праволучные стрелы молнины, и яко от благокругла лука облаков на намерение полетят, и от каменометные ярости исполн падут грады, вознегодует на них вода морская, реки же потопят я нагло, сопротив станет им дух силы, и яко вихрь развеет их, и опустошит всю землю беззаконие, и злодейство превратит престолы сильных. Слышите, оба царя, и разумейте, навыкните судей концев земли, внушите держащим множество и гордящийся в народах языков, яко дана есть от

праведных души в руце Божией, и не прикоснется их мука, ни пчева, ни быша в очи сих безумных умрети, и вменися озлобление исход их, и еже от нас шествие сокрушения, они же суть в мире, ибо пред лицем человеческим ащи муку приимут, упование их бессмертие исполнено, и в мали наказа не бывше, великими благодетельства не будут, яко Бог искуси я и обрети их достойны себе, яко злато в горниле искуси их, и яко всеплодие жертвенное прият я, и во время посещения их воссияют, и яко искры по стеблю потекут, судит языком и обладают людьми, и воцарится Господь.

0: Премудрости Соломонова чтение,
1: он мимо.
0: Праведники, аще постигнет, скончатися, покое будет, старость бо честна немноголетна, ниже в числе лет исчитается, седина же есть мудрость человеку, и возраст старости житей нескверное, благоугоден Богу быв, возлюблен бысть, и живый посреди грешников представлен бысть, восхищен бысть, да не злоба изменит разума его, или лесть прелести душу его, рачение бо злобы помрачает доброе, и парение похоти применяет ум не злобе, скончався в мале, исполнили это долго, годно бо бе Бог Господу душа его. Сего ради подчася среды лукавствия, люди же, видевшие, не разумевшие, ниже положивши в помышлении таковое, яко благодать и милость преподобных Его и посещение во избранных Его.
2: Про всем сердце, я душе от всего помышления.

0: Господи, Вседержителю Божий, Отец наших, молимся, услыши и помилуй.
1: Господи, помилуй.
0: Помилуй нас, Боже, по велицей милости Твоей, молимся, услыши.

здравии, спасении, посещении, прощении и оставлении грехов рабов Божиих, Всечестного Отца нашего наместника, архиепископа Амвросия, с братьями святые обители,

Яко милостив и человек любез, Бог еси, Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков.

0: спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твоею благодатью.
1: Господи, помилуй.
0: Вечер всего совершенно свято, мирно и безгрешно у Господа просим. Ангела мирно, верный наставник, хранителя души, телес нашего Господа.

0: Ночью время живота нашего в мире покаяние скончать у Господа просим.
1: Удай, Господи!
0: Христианские кончины живота нашего безболезненны,

Яко благо человек любит, Бог еси, Тебе славу высылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков.

и благослови достояние Твое, посети мир Твой милостью и щедротами, возвыси рог христиан православных, и ниспосли на ныне милости Твоя богатая. Молитвами Всепречистой Владычицы нашей Богородицы и Преснодевы Марии, силою честного и животворящего Христа, предстательстве честных небесных сил бесплотных, честного славного пророка, Предтечи и Крестителя Иоанна, святых славных и всехвальных апостол, святых славных и добропобедных мучеников, преподобных и богоносных отец наш,

Еще молимся, еже сохранитесь и святей обители сей, граду сему и всякому граду и стране, от глада губительства, труса, потопа, огня, меча, нашествия на племенников и междоусобной брани, а еже милостиву и благоуветливу быть и благому человеколюбимому Богу нашему, отратите всякий гнев на недвижимый и избавите от належащего и праведного своего.

услышанный Боже, Спасителю наш, упование всех концев земли, Иисущих море далече, и милостив, милости буди, Владыко, о грехах наших и помилуйны. Милостив Бой, человека любит Бог и си, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и

Владыка многомилостивый, Господи Иисусе Христе Боже наш, молитвами Всепречистая Владычица нашей Богородицы и Преснодевы Марии, силою честного и животворящего Христа, предстательство честных небесных сил бесплотных, честного славного пророка Предтечи и Крестителя Иоанна, святых славных и всехвальных апостол, и живо святых отец наших, и вселенских великих учителей и святителей, Василия Великого Григория Богослова, и Иоанна Златоустого, и живо святых отца нашего Николая, архиепископа Мирликийского Чудотворца, святых равноапостольных Мефодия и Кирилла, учителей славянских, святых равноапостольных великого князя Владимира и великие княгини Ольги, святых и праведных Бога Отец, Иоакима и Анны, святого мученика Мамонта, преподобных и богоносных отец наших, Антония и Феодосия, Киево-Печерских чудотворцев, и жив памятно не совершаем, и всех святых Твоих, благоприятну сотвори молитву нашу, даруй нам оставление прегрешений наших, покрый нас кровом крылу Твоею, отжени от нас всякого врага и супостата, умери нашу жизнь, Господи, помилуй нас и мир Твой, и спаси души наша, яко благ и человеколюбие.

0: Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, спаси нас, Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наше. Святый, посети, исцели немощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже и на небесех, да светится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, якоже мы оставляем должником нашим. И не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого.
1: Яко Твое есть Царство и сила и слава Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков.

Иисусе Христе Боже наш, благословивый пять хлебов и пять тысяч насытивый, сам благослови хлебы сия, пшеницу, вино и елей, и умножи сия во святей обители сей и во всем мире Твоем, и вкушающие от них верные освяти, яко Ты еси благословляй и освящай всяческое Христе Боже наш. И Тебе славу воссылаем с обезначальным Твоим Отцем и с пресвятым и благим и животворящим Твоим Духом,

Господи, усни мои, отверзиши уста мои, возвестят хвалу Твою. Господи, усни мои, отверзиши уста мои, возвестят хвалу Твою. Господи, что ся умножишь остужающими, и мнози восстают на мя, мнози глаголя души моей. Несть спасение ему в Бозе его, Ты же, Господи, заступник мой си. Слава моя, и возносяй главу мою, гласу моим ко Господу возвах, и услыша мя от горы святые свои я. Аз уснух и спах востах, яко Господь заступит мя. Не убоюсь от тем людей, окрест нападающих на мя. Воскресни, Господи, спаси мя, Боже мой, яко Ты поразил, еси вся враждующая ими в суе. Зубы грешников сокрушил, еси Господнее и спасение, и на людях Твои благословение Твое. Аз уснух и спах востах, яко Господь заступит мя. Господи, да не яростью Твоей обличишь и меня, ниже гневом Твоим накажешь и меня. Яко стрелы Твоя уинзоша во мне, и утвердилась и на мне руку Твою. Несть исцеление в плоти моей от лица гнева Твоего, несть мира в костях моих от лица грех моих. Яко беззаконие моя превзойдоше главу мою, яко бремя тяжкое отяготеше на мне, восмердеше и согнише раны мои от лица безумия моего. По страдах и слекохся до конца, весь день сетой хождах, яко лядвие мое наполнишеся поругание, несть исцеление в плоти моей. Озлоблен бых и смирися до зела, рыках от воздыхания сердца моего, Господи, пред Тобой все желания мои, и воздыхание мое от Тебе не утаися. Сердце мое смятейся, остави мя сила моя, и свет очи моею, и то не со мною. Друзья мои искренние мои, прямо меня приближишися и сташа, и ближние мои отдалече меня сташа, и нуждах усе ищущие душу мою, и ищущие злая мне глаголуху суетная, и стивным весь день поучахуся. Аз же, яко глух, не слышах, и яко нем не отверзаю уст своих, и бых, яко человек, не слыша, и не имей во устех своих обличения, яко на Тя, Господи, уповах, Ты услышишь, и, Господи, Боже мой, яко рек, да никогда порадует меся врази мои, и внегда подвижайтеся ногам моим на мя вели речи ваша, яко аз на раны готов, и болезнь моя предо мною есть выну, яко беззаконие мое аз возвещу и попекуся о гресе моем». Врази же мои живут, и укрепишися паче меня, и умножишися ненавидящие мя бесправды, воздающие мя злая, возблагая о болгах у мя, за не гонях благостыню, не остави меня, Господи Боже мой, не отступи от меня, вонми в помощь мою, Господи, спасение моего, не остави меня, Господи Боже мой, не отступи от меня, вонми в помощь мою, Господи, спасение моего, Боже, Боже мой, к Тебе утреннюю вожда Тебе душа моя, коль множицую Тебе плоть моя в землепустье и непроходнее и безводне, так у во свете мне вихся Тебе, видите силу Твою и славу Твою, яко лучше милость Твоя паче животу, сне моей похвалите Тя, так у благословлю Тя в животе моем, а имени Твоим воздержу руцы мои, яко от тука и масти да исполнится душа моя, и уста моя радости восхвалят Тя уста моя, аще поминах Тя на постели моей, на утренних поучах усе в Тя, яко был еси помощник мой, в крови крылу Твоей возрадуйся. Прильпе душа моя по Тебе, мене же прия десница Твоя. Ти же в суе скаша душу мою, внидут преисподней земли. Придадятся в руки оружие, части рисовом будут. Царь же возвеселится, о Бозе, похвалится вся, клянися им. Яко заградишися уста глаголующих неправедная. На утренних поучахся в Тя, яко был еси помощник мой, и в крови крылу Твоей возрадуйся, прильпе душа моя по Тебе, меня же прия десница Твоя. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков, аминь. Господи, Боже, спасение моего во дни возвах и в ночи пред Тобою, да внеет пред Тя молитва моя, преклоню ухо Твое к молению моему, яко исполнися зол душа моя, и живот моя, ду приближайся, применен бых снисходящий мевров, бых, яко человек не без помощи в мертвых свободь, яко язвеней спящего в гробе, их же не помянул, если к тому идти от руки Твоей утреновени быша, положишь имя в рове преисподней, в темных и сене смертней, на мне утвердися ярость Твоя, и вся волны Твоя навел, если на мя,
удалил еси знаемых моих от меня, положиши мя мерзость себе, претон бых и не исхождах. Очи мои изнемогости от нищеты, возвал к Тебе, Господи, весь день, возде к Тебе руцы мои, и да мертвыми творишь чудеса, или врачи воскресят и исповедятся Тебе, и да повесь, кто во гробе милость Твою и истину Твою в погибели, и да познана будут во тьме чудеса Твоя и правда Твоя в земли забвений. И аз к Тебе, Господи, возвах, и утро молитва моя предваритя. Скую, Господи, отрейши душу мою, отвращаешь лице Твое от меня. Нищ есть мас, и в трудех от юности моя. Вознежися, смирися, изнемогох. На мне приидоша гневе Твои, устрашение Твоя возмутиша мя. Обы доша мя, якого да весь день, одержаша мя вкупе. Удалил еси от меня друга искреннего и знаемых моих от страстей. Господи Боже, спасение моего во дни возвах и в ночи пред Тобою, да внидет пред Тя молитва моя, преклоню ухо Твое к молению моему. Благослови душе моя Господа, и вся внутренняя моя имя святое Его. Благослови душе моя Господа, и не забывай всех воздаяний Его, очищающего вся беззаконие Твоя, исцеляющего вся недуги Твоя, избавляющего от истления живот Твой, венчающего Тя милостью и щедротами, исполняющего во благи желание Твое, обновиться я корля юность Твоя, творяй милостыни, Господь, и судьбу всем обидимым, сказа пути Своя Моисею и сыновом Израилевым, хотение Своя, щедрый милостив Господь, долготерпелив и многомилостив, не до конца прогневается, ниже век враждует, не по беззакониям нашим сотворил есть нам, ниже по грехам нашим воздал есть нам, яко по высоте небесней от земли утвердил есть Господь милость Свою на боящихся Его. Ерико отстоят в отстоце от запад, ударил еси от нас беззаконие наше, яко же щедрит Отец Сыну, щедрит Господь боящихся Его. Яко той позна создание наше, помяну, яко персть есть мы, человек, яко трава дни его, яко цвет сильный, так вот цветет, яко дух пройди в нем, и не будет, и не познай к тому места своего. Милость же Господня от века и до века на боящихся Его, и правда Его на сынях сынов, хранящих завет Его и помнящих заповеди Его, творите я. Господь на небесе уготовал престол Свой, Царство Его всеми обладает. Благословите Господа все ангели Его, сильнее крепостью и творящие Слово Его. Услышите глас словес Его, благословите Господа все силы Его. Слуги Его, творящие волю Его, благословите Господа все дела Его. На всяком месте владычестве Его благослови душе моя Господа. На всяком месте владычестве Его благослови душе моя Господа. Господи, услыши молитву мою, внуши моление мое во истине Твоей, услыши меня в правде Твоей, не введи в суд с рабом Твоим, яко не оправдится пред Тобой всяк живый, яко погна враг душу мою, смирил я землю живот мой, посадил меня есть в темных, яко мертвое века, и уныл во мне дух мой, во мне смятися сердце мое, помяну дни древние, поучихся во всех делях Твоих, в творениях руку Твоей поучахся, возде к Тебе руцы мои, душа моя, яко земля безводная Тебе, скоро услыши меня, Господи, исчези дух мой, не отврати лица Твоего от меня, и уподоблюся нисходящим в ров. Слыша, но сотвори мне за утро милость Твою, яко на Тя уповах. Скажи мне, Господи, путь, вон же пойду, яко к Тебе взях душу мою. Изми мя от враг моих, Господи, к Тебе прибегов. Научи мя творить и волю Твою, яко Ты еси Бог мой. Дух Твой благий наставит меня на землю правую имени ради. Твоего, Господи, живиши мя правдою Твоей, изведеши от печали душу мою. И милостью Твоей потребиши враги моя. И погубиши вся стужающая души моей, яко возраб Твой есть, услыши меня, Господи, в правде Твоей, и не вреди в суд с рабом Твоим. Услыши меня, Господи, в правде Твоей, и не вреди в суд с рабом Твоим. Дух Твой благий наставит меня на землю праву. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя!

Яко подобает Тебе всякое слава, честь и поклонение Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков.

и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Речи Господь Господеве моему, сиди одесную мене, донде же положу враги Твоя подножие ног Твоих. Жезл силы посреди Господь от Сиона, и господствуй посреди врагов Твоих. С Тобою начало в день силы Твоей я, во светлостях святых Твоих, из чрева прежде деницы родих Тя. Крятся Господь и не раскается, Ты иерей вовек по чинам Мелхиседекову. Господь одесную Тебе сокрушил есть в день гнева Своего цари, судит в языцах, исполнит падения, сокрушит главы на земле многих, от потока на пути пеет, сего ради вознесет главу. Исповемся Тебе, Господи, всем сердцем моим в совете правых и сонме, вере и дела Господня изысканы во всех волях Его, исповедание великолепие дела Его, и правда Его пребывает век века. Память сотворил есть чудес Своих, милостив и щедр Господь, пищу даде боящимся Его, помянет всяк век завет Свой, крепость дел Своих возвести людям Своим, дать им достояние язык. Дела рук Его истинно и суд, верны все заповеди Его, утверждены век века, сотворены воистине и правоте. Избавление посла людям Своим, заповеда век завет Свой, святую и страшно имя Его. Начало премудрости – страх Господень, разум же благ всем творящим и, хвала Его пребывает век века. Блажен муж, боясь Господа, в заповедях Его восхочет зело, сильно на земле будет семя Его, род правых благословится, слава и богатство в дому Его, и правда Его пребывает век века. Воссия во тьме свет правым, милостив и щедрый праведен, благ муж, щедрый дая, устроит словеса своя на суде, яко век не подвижется. В память вечную будет праведник, от слуха зла не убоится. Готово сердце его уповать на Господа, утвердися сердце его, не убоится, донде же воззрит на враги своя. Расточи даде убогим, правда его пребывает век века, рог его вознесется в славе. Грешник узрит и прогневается, зубы своими поскрежещет и растает, желание грешника погибнет, слава Отцу и Сыну.

и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Хвалите, отрицы Господа, хвалите имя Господне, буди имя Господне благословенно отныне и до века. От восток солнца до запад хвальное имя Господне, высок над всеми языки Господь, над небеси слава Его. Кто яко Господь Бог наш, на высоких живы и на смиренные презирай, на небеси и на земли, воздвизая от земли нища и от гноища возвышая у Бога, посадите Его с князей, с князей людей своих, вселяя неплодови в дом матери чадях веселящуюся. Во исходе Израилеве от Египта, дому Иаковле из людей варвар, бысть Иудея святыни Его, Израиль область Его, море видя и побеже, Иордан возвратися вспять, горы взыгравшися яко овни, и холмы яко агнцы овчии. Что те есть море, яко побегло еси, и тебе, Иордане, яко возвратилося еси вспять, горы яко взыгравшися яко овни, и холмы яко агнцы овчии. От лица Господня подвижися земля, от лица Бога Иаковля, обращего камень во езера водная, и несекомый во источники водные. Не нам, Господи, не нам, но имени Твоему дашь славу о милости Твоей и истине Твоей. Да никогда рекут языцы, где есть Бог их. Бог же наш на небеси и на земли, вся илика восхоте сотвори. Идоли язык, сребро и злато, дела рук человеческих. Уста имуты не возглаголют, очи имуты не узрят, уши имут и не услышат, ноздри имут и не обоняют, руцы имут и не осяжут, нози имут и не пойдут, не возгласят гортанем своим. Подобни им да будут творящие я и все надеющиеся на ня. Дом Израилев упова на Господа, помощник и защитителем есть. Дом Аарон упова на Господа, помощник и защитителем есть. Боящиеся Господа уповаши на Господа, помощник и защитителем есть. Господь, помянув ны, благословил есть нас, благословил есть дом Израилев, благословил есть дом Аронь, благословил есть боящиеся Господа, малые с великими, да приложит Господь на вы и на сыны ваша, благословение вы, Господи, ви сотворшему небо и землю, небо небесе, Господи, ви землю же дадеса на вам человеческим. Не мертвые восхвалятся, Господи, не же все нисходящие в ад, но мы живи и благословим Господа отныне и до века. Возлюбих, яко услышит Господь глас моления моего, яко преклони ухо свое мне, и во дни моя призову, объяша мя болезни смертная, беды адовы обретоша мя, скорбь и болезнь обретох, и имя Господне призвах. О Господи, избави душу мою, милостив Господь и праведен, и Бог наш милует. Храняй младенца Господь, смирися и спасемя. Обратися, душа моя, в покой Твой, яко Господь благодействоватя. Яко изъя душу мою от смерти, очи мои от срез и нозе мои от поползновения. Благоугожду пред Господем во стране живых. Слава Отцу и Сыну и Святому.

и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Веровых тем же возглаголах, аз же смирихся зело, аз же рех выступление моем, всяк человек ложь. Что воздам Господи во всех, я же воздадем и чашу спасения приму, и имя Господне призову. Молитва моя Господи ве воздам пред всеми людьми Его, честна пред Господем смерть преподобных Его. О Господи, озраб Твой, сын рабыни Твоей я, растерзалась узы моя, Тебе пожару жертвы хвалы, и во имя Господне призову. Молитва моя Господи ве воздам пред всеми людьми Его, во дворах дома Господня посреди Тебе и Иерусалиме. Хвалите Господа все языцы, похвалите Его все люди, яко утвердися милость Его на нас, и истина Господня пребывает вовек. Исповедуйтеся Господи, яко благ, яко век милость Его, да речет оба дом Израилев, яко благ, яко век милость Его, да речет оба дом Аарон, яко благ, яко век милость Его, да рекут оба все боящиеся Господа, яко благ, яко век милость Его. От скорби призва Господа и услыша меня в пространство, Господь мне помощник, и не убоюсь, что сотворит мне человек. Господь мне помощник, и аз воззрю на враги моя. Благо есть надеяться на Господа, нежели надеяться на человека. Благо есть уповать на Господа, нежели уповать на князей. Все языцы обыдоша меня и именем Господним противрягся им, обышедшие обыдоша меня и именем Господним противрягся им. Обыдошами, яко пчелы сот, и разгорешися, яко огонь в тернии, и именем Господним противрягся им. Отреновен превратихся пасти, и Господь прият мя, крепость моя и пение мое, Господь, и бысть ми во спасение, глаз радости и спасения в сирениях праведных, десница Господня сотвори силу, десница Господня вознесе мя, десница Господня сотвори силу. Не умру, но жив буду, и повем дела Господня. Наказу я наказамя, Господь, смерти же не предадемя. Отверзите мне врата правды, вшед в ня, исповемся Господи ви. Сия врата Господня, праведни внедут в ня. Исповемся Тебе, яко услышал Моиси, и былося мне во спасение. Камень Его же небрегоже зиждущий, сей бысть во главу угла, от Господа бысть сей, и есть дивен во очи всех наших. Сей день Его же сотвори, Господь, возрадуемся и возвеселимся вонь. О Господи, спаси же, о Господи, поспеши же, благословен гряды во имя Господне, благословихом вы из дома Господня. Бог Господь, и явися нам, составите праздник во учащающих дорог алтаревых. Бог мой, си ты, и исповемся тебе, Бог мой, си ты, и вознесу тебя. Исповемся тебе, яко услышал Моиси, и былося мне во спасение. Исповедайтеся Господи, яко благ, яко век милость Его. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя.

0: Як Твоя держава и Твоє є царство и сила и славу Отца, Сина и Святаго Духа, ныне и присно и во веки веков.
1: Воззревши на гробный вход и пламени ангельского нетерпящая мироносицы, с трепетом дивляхуся глаголюща, еда украдися от верзи разбойнику рай, еда ли воста, и же и прежде страсти проповедовай восстание, воистину воскресе Христос, сущим в аде подая живот и воскресение.

0: Пресвятую, Пречистую, Преблагословенную, Славную Владычицу нашу Богородицу и Преснодеву Марию, со всеми святыми помянувши сами себе и друг друга, и весь живот наш Христу Богу предадим.
1: Яко благословися имя Твое, прославися Царство Твое, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно и во веки веков.
2: Аминь.
3: Я же Твоего преславного восстания, притекшая мироносицы, апостолам проповедуху Христе, яко воскресло еси, яко Бог, подая мир,

На минувшей субботе Мария Магдалина и Мария Иаковля и Соломия, купиша ароматы, да пришедши помажут Иисуса. И зело за утро, воедино от суббот, придоша на гроб воссиявшу солнцу, и глаголаху к себе, кто отвалит нам камень от двери гроба, и воззревши видиша, яко отвален бе камень, бебо вели зело. И влезши во гроб, видиша юношу, сидящего в десных, одеянного одежду белу, и ужасошася. Он же глагола им, не ужасайтеся, Иисуса ищите, Назарянина распятого, воста, нест зде, се место, иде же положиша его. Но идите, рците учеником его и Петрови, яко варяет вы в Галилее, там у его видите, яко же рече вам. И шедше бежаша от гроба, и мяша же их трепет,

милостью и щедротами, и человеколюбием единородного Твоего Сына, с Ним же благословен Еси, со Пресвятым и благим и животворящим Твоим Духом,

0: Слава Господи святому воскресению Твоему, вознесся на пресвятем древе крестнем, наше отпадение исправляя, еже на древе исцеляя всегубительство владыку, яко благ и всесилену.
1: Слава Господи святому воскресению Твоему, во гробе плотски во одежи с душею, яко Бог, в раи же с разбойником и на престоле был Исте Христе с Отцем и Духом, вся исполняя неописанный.
0: Пресвятая Богородица, спаси нас, сотрясошися люди, смятошися языцы, царствие же державное, уклонишися чистое, от страха Рождества Твоего, приди, бо царь мой, и низложим учителя, и мир отли избави.
1: Пресвятая Богородица, спаси нас, жилище свое живы вышних, к человекам сошед, освети Христос, и непокоребимо яви, единобо по Рождестве девство сокровище, зиждителя рождества.

0: Слава Господи святому воскресению Твоему, древо животное, мысленный истинный виноград, на кресте висит, всем источай нетление.
1: Слава Господи святому воскресению Твоему, яко велик, яко страшен, яко адово незлов, шатание, и яко Бог нетренен, ныне плотский воскресе.
0: Пресвятая Богородица, спаси нас, очищается человеком существо Тобою, присовокуплившееся нестерпимому божественному огню, яко сокровенная и пречистая Дева, в Тебе хлеб испекшийся, иже Тебе неврежденно сохраншему.
1: Пресвятая Богородица, спаси нас, каясия я живо истину бриз Бога, яко превосшедши вся ангельские чины, едино доброту и девство, яко мати сияющей все

0: Паки, паки, миром Господу помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: Заступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твоей благодатью.
1: Господи, помилуй.
0: Пресвятую, пречистую, преблагословенную,

0: Троице Божественном свете, да восприимите сирение преподобные отцы, вся лето жизни сия в тесной пещере пожившие, тем же и приставшиеся от временных великих чудес дарованием от Господа сподобистися, болезни исцеляти, бесы от человек прогоняти, и без вреда обитель свою сохраняти, заступающий в скорбях, молитесь о моребной к вам приносящих и песнями любови вас ублажающих.
1: Небесное богатство и пресносущную славу чащееся восприятие, нищету и смирение смирившегося владыки восприятие, и миру себе распястье со похотьми и страстьми, тем блажаще память вашу преподобнее отцы наши Антонии и Феодосии, молим, молите Христа Бога, даровайте нам велию милость.
0: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, моление Твое теплое, Антоние, преблажение, огонь с небесе сведе на место, и где же ныне основался Богородична Церковь, Твоя же прилежная мольба, Богоносе Феодосие, на то же место благодать Божию образом дуги от ветхвей Церкви приведе, оба бысти чудотворцы, оба тепри к Богу моребницы, оба верицы и того угодницы, и ныне молитвами вашими попарите их в расте грехов наших, и благодати Божией приобщительны, и от бед избавляйте нас, вскоре предстательствующе.
1: И ныне присно и во веки веков. Аминь. Небесных и земных Царица сущая, не забуди нищих нас, рабов Твоих, но яко всемогущая от своих сокровищ подашь милостью прощение грехом нашим, яко человеколюбивая, человеколюбца Мати.

0: Слава Господи святому воскресению Твоему, вошелись и страсти моя исцеляя, на крест страстью пречистая плоти Твоя, в ню же волею облеклся иси, тем же Ти взываем, слава силе Твоей, Господи.
1: Слава Господи святому воскресению Твоему, безгрешного смерть вкусивший животворящего тела Твоего, достойно, Владыка, умертвися, мы живопием Ти, слава силе Твоей, Господи.
0: Пресвятая Богородица, спаси нас, поживешь человеки, видим быв невидимый, возвратися и непостижимого Божества, и вообрачься из Тебе от раковицы в чуждее, ведущих Тя чистую Богоматерь спасает.
1: Пресвятая Богородица, спаси нас, Тебе, Преснодеву и истинную Богородицу всеславим, юже преобразовавши Боговицу Моисею неопальну пречистая, купина огню пречистая.

0: Слава Господи святому воскресению Твоему! Ты, Господи, к земле милостив насошел еси, Ты вознес еси падшее человеческое существо на древе воздвизаем.
1: Слава Господи святому воскресению Твоему! Ты взял миси Христе прегрешение осуждение, Ты разрушил еси болезни смертные щедре, Божественным воскресением Твоим.
0: Пресвятая Богородица, спаси нас, дом Тя славы, гору Божию святую чистая, невесту черток храма священия, Сын Божий, в Тя вселився, и рай славы.

0: Радости пресносущная нам содела.
1: Пресвятая Богородица, спаси нас, мучители разум девственные посрами чрево, младенец боязву аспидную душегубную испыта рукою, и отступника гордого низложь, верных подвигов.

0: силы припояса все и соплеться с мучителем, яко Бог, с высоты свергл еси Адама же непобедимою силою воскресил еси.
1: Слава Господи святому воскресению Твоему! Воскресил еси, блистаеся красный из гроба Христе, и разгнал еси все враги божественные силою Твоею, и вся, яко Бог, веселье исполнил еси.
0: Пресвятая Богородица, спаси нас! Отверзи гортань свой ад и пожремя, и душу расшири безумный, но Христос сошед, спас и избавитель мой, древле уба прелести мя змей, и умори мя про матерью моей Евою, ныне же чистое Тобо создав имя, из истлении возва.
1: Пресвятая Богородице, спаси нас! Бездна тя бездну неизреченно благоутробе от раковицы, избранную показа чудес, ибо из тебе молнию божества бисер Христос воссия.

0: Поки, поки, миром Господу помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: Заступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твоей благодатью.
1: Господи, помилуй.
0: Пресвятую, пречистую, преблагословенную, славную Владычицу нашу, Богородицу, Преснодеву Марию, со всеми святыми помянувши, сами все друг друга, весь живот наш, Христу Богу преоди.
2: Ибыси, Царь мира и спас душ наших, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков.
1: Аминь.
3: Спас и Избавитель мой из гроба, яко Бог воскреси, от уз земнородных и врата адова сокруши, яко Владыка воскресе тридневенно.
4: Воскресшего из мертвых Христа, жизнодавца тридневно из гроба, и врата смертные дней сокрушаго силою Своею, и ада умертвившаго, и жало смертное стершаго, и Адама Саевою освободившаго, воспоим все земнородни, вопиющи хвалу прилежно, той, бо яко един крепкий, Бог и Владыка воскресе тридневен.

0: Воскресение Твоему, к нетлению человечества призвася, Божественное измовено кровью Христовою, благодарно воспевающее, благословенный си в храме славы Твоей, Господи.
1: Слава Господи святому воскресению Твоему, яко живоносец, яко рая краснейший воистину, и чертога всякого царского показася светлейший Христе гроб Твой, источник нашего воскресения.
0: Пресвятая Богородица, спаси нас, привлачи тьмя к пению, любви девственной огне, их же в сердце вопите, Матери и Деве, благословенно Господь силам с Тобою.
1: Пресвятая Богородица, спаси нас, Вышнего освященное божественное сирение, радуйся, Тобою бододейся радость Богородицы зовущей, благословенна Ты в женах еси, все непорочные.

0: слава Господи святому воскресенье Твоему. Руцы распростер на кресте, языцы вся собрались, и едино явились, и владыко, церковь воспевающую Тя, земным и небесным, согласно поющим, благословите все дела Господня Господа, пойте и превозносите Его вовеки.
1: Слава Господи святому воскресению Твоему! Белообразен явися женам, неприступным светом воскресения блистаяся ангел, что живаго во гробе вопия, ищите яко мертва, воистину воста Христос, ему же вопием, вся дела пойте Господа и превозносите во все веки.
0: Пресвятая Богородице, спаси нас, от ребра Адамова создавай тя, от Твоего девства воплотися, и же все Господь, Его же поющего пием, вся дела благословите, пойте Господа, и превозносите Его вовеки.
1: Пресвятая Богородице, спаси нас, в сене Аврааму зре, яко в Тебе, Богородице, таинство, Сына бо Твоего бесплотного прият Твоя, вся дела благословите, пойте Господа и

0: Слава Господи святому воскресению Твоему, всего мя восприял Иси, весь совокупление неслитно, всему мне подаяй, Боже мой, спасение страсти Твоею, юже на кресте претерпел Иси телесни, благоутробие ради многого.
1: Слава Господи святому воскресению Твоему, Твои ученицы зрящие отверзен гроб Твой, и богоносные плащаницы испражнены воскресением Твоим, с ангелом глаголаху, воистину воста Господь.
0: Пресвятая Богородица, спаси нас, зрим яко кринтя ризою обогренную, украшена пречистая, Божественного Духа посреди тернии сияющую, и благоухание исполняющую, и же Тебе искренно величающих.
1: Пресвятая Богородица, спаси нас, тренное приим человеческое естество из Твоего все непорочное чрево нетренный, в себе показа нетренно за благоутробие, тем же тя яко Богородица.

0: Владычицу нашу Богородицу и преснодеву Марию со всеми святыми помянувши, сами себе и друг друга, и весь живот наш Христу Боже.
1: Яко тебя хвалится сила небес.

0: Камінь узрівши тволін міроносіць і радовахуся, видіши бо юношу сидящего в гробі, і той тим речисть, і Христос восстал єсть, рците учеником і Петрові, на гору приспіть Галилейскую, тама вам явіться, якоже другом предрече.
1: Слава Отцу і Сину і Святому Духу, света суще вышнего, ближайшие граждане и прекрасного Иерусалима, насельницы святии, нас всегда боримых, посетите и подавайте помощь, выну честную память ныне восхваляющим.
0: И ныне пресно и во веки веков, аминь. Ангел уба принеси деве, еже радуйся, прежде твоего зачатия, Христе, ангел же камень отвали гроба твоего, вместо печали, ов уба радости, неизреченное знамение, ов же в смерти место, подателя тя жизни проповедуя и величая, и глаголя воскресение же нам и таиником.

спасении, посещении, прощении, оставлении грехов рабов Божиих, всечестного Отца нашего наместника, архиепископа Амвросия, братьев святых.

Воскресы из мертвых, Христос, истинный Бог наш, молитвами Пречистая Своей Матери, святых славных и всехвальных апостол, святых и праведных Бога Отец, Иоакима и Анны, и всех святых, помилует и спасет нас, яко благ и человеколюбец.

Царю Небесный, Утешителю души истины, иже везде сыися, исполняя сокровища благих и жизнеподателю, прииди и вселися в ныне и очистенные от всякие скверны, и спаси блаже души наши. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наше, святые, посети и исцели немощи наше имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дай нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, во веки веков. Аминь. Приидите, поклонимся Цареве нашему Богу. Приидите, поклонимся и преподем Христу, Цареве нашему Богу. Приидите, поклонимся и преподем самому Христу, Цареве и Богу нашему. Господь посеет меня, ничтожен меня лишит. На месте злачне там усели имя, на воде покой не воспитамя. Душу мою обрати, настави меня на стези правды имени ради своего.

Аще бы пойду посреди сени смертные, не убоюся зла, яко ты со мною еси. Жезл твой и палица твоя, там и утешиста. Уготовил еси предо мною трапезу супротив стужающим мне. Умастил еси елеем главу мою, и чаша твоя упоевающая мя, яко державна. И милость твоя поженеет мя вся дни живота моего, и еже вселите меся в дом Господень в долготу дней. Господня земля и исполнение я, вселенная и все живущие на ней, то и на морях основал ее есть, и на реках уготовал ее есть. Кто взыдет на гору Господню, или кто станет на месте святим Его? Не повинен рука моя чист сердцем, и же неприят в свою душу свою, и не клятся лестью искреннему своему. Сей примет благословение от Господа и милостыню от Бога Спаса своего. Сей род ищущих Господа, ищущих лице Бога Иаковля. Возьмите врата князи ваши, возьмитеся врата вечные, и внеди царь славы. Кто есть сей царь славы? Господь крепок и силен, Господь силен в брани. Возьмите врата князи ваши, возьмитеся врата вечные, и внеди царь славы. Кто есть сей царь славы? Господь сил, то есть царь славы. Веровах тем же возглаголах, аз же смирихся зло, аз же рех во исступлении моим всяк человек ложь. Что воздам Господи во всех, я же воздадемии, чашу спасения приму и имя Господне призову. Молитву моя Господи воздам пред всеми людьми Его, честна пред Господем смерть преподобных Его. О Господи, аз раб Твой и сын рабыни Твоя я. Растерзал еси узы моя, Тебе пожву жертву хвалы и во имя Господне призову. Молитву моя Господи воздам пред всеми людьми Его, во дворю дому Господне посреди Тебе и Иерусалиме. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже.

Помилуй меня, Боже, по велице милости Твоей и по множеству щедрот Твоих очисти беззаконие мое. Наипаче мымя от беззакония моего и от греха моего очисти мя. Яко беззаконие мое аз знаю, и грех мой предо мною есть выну. Тебе единому согреших и лукавое пред Тобою сотворих. Яко да оправдишися во слове всех Твоих и победишь, и внегда судить идти. Себо в беззакониях зачат есть, и во гресех родимя мати моя. Себо истину возлюбил еси, безвестно и тайное премудрости Твоей я явил миси. Окропишими и сопами очищуся, омышими и паче снегу убелюся. Слуху моему даси радости и веселье, возрадуются кости смиренные. Отврати лице Твое от грех моих, и вся беззаконие моя очисти. Сердце чисто созижди во мне, Божий, дух прав обнови во утробе моей. Не отвержи меня от лица Твоего и духа Твоего святаго, не отыми от меня. Воздашь мне радость спасения Твоего и духом владычным утверди меня. Научу беззаконные путем Твоим и нечестивее к Тебе обратятся. Избави меня от кровей, Боже, Боже, спасение моего, возрадуется язык мой правде Твоей. Господи, усне мои отверзиши, и уста моя возвестят хвалу Твою. Яко аще бы восхотелось и жертвы дал бы хуба, всесожжение не благоволиши. Жертва Богу дух сокрушен, сердце сокрушенное и смиренно Бог не уничижит. Ублажи, Господи, благоволением Твоим Сиона, и да созиждутся стены Иерусалимские. Тогда благоволишь и жертву правды, возношение и всесожигаемое, тогда возложат на алтарь Твой тельцы.

Сердце чисто созижди во мне, Боже, и дух прав обнови во утробе моей. Восхотел и си нас ради во площадь много милостиве, заклан быть я ковчег грех ради человеческих. Тем же молю тебя и моя

Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззакония наши, святые, посети и исцели немощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дай нам днесь, и остави нам долги наши, яко уже и мы оставляем должником нашим. И не введи нас в искушение, но избави.

Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Хотя ясти человече тело владычне, страхом приступи, да не опалишися огнь бо есть. Божественную же пия кровь к общению, первые примирися тя опечалившим, та же дерзая таинственная брашна яждь. Прежде причастие страшная жертва животворящего тела владычня, сим помолися образом сотрепетом. Владыка Господи Иисусе Христе Боже наш, источниче жизни и бессмертия, сия твари видимые и невидимые Содетелю, безначального Отца со пресносущной Сыне и со безначальной, премноги ради благости в последние дни в плоти болкейся и распныйся, и погребыся за ныне благодарные и злонравные. И Твоею кровью обнови вырослевшее грехом естество наше. Сам бессмертный Царю, прими мое грешного покаяние, и преклони ухо Твое мне, и услыша глаголы моя. Согреших, о Господи, согреших на небо и пред Тобою, и несмь достоин возреть и на высоту славы Твоей. Прогневав бы Твою благость, Твоя заповеди приступив, и не послушав Твоих повелений. Но Ты, Господи, не злобив сый, долготерпелив же и многомилостив, не предал и семя погибнуть и со беззаконьми моими, моего всячески ожидая обращения. Ты бы рекл и се человеколюбче пророком Твоим, яко хотением не хощу смерти грешника, но еже обратитеся и живу быть ему. Не хочешь, обо владыка, создание Твоей руку погубить, ниже благоволишь о погибели человечести, но хочешь и всем спастися,

Сего себе повинув греху и злостем поработив, и Твой осквернив образ. Но творение и создание Твое быв, не отчаивая своего спасения окаянный, на Твое же безмерное благоутробие дерзая прихожду. Прими, убо и меня, человеколюбче Господи, яко же блудницу, яко разбойника, яко мытаря и яко блудного. И возьми мое тяжкое бремя грехов, грех в земле мира, и немощи человеческие исцеляй, труждающиеся и обремененные к себе призывая и упокоивая. Не приши да призвать и праведное, но грешное на покаяние. И очисти мя от всякие скверны плоти и духа, и научи мя совершать и святыню во страсти Твоей. Я куда чистым сведением совести моей, я святынь Твоих часть приемля, соединюся святому телу Твоему и крови, и имею Тебе во мне живуще и пребывающе со Отцем и Святым Твоим Духом. Ей, Господи Иисусе Христе Боже мой, и да не в судьбе будет причастие пречистых и животворящих тайн Твоих, неже да немощен буду душею же и телом, вот еже недостойней тем причащайтеся. Но дашь мне даже до конечного моего издыхания неосужденно воспринимать и часть святынь Твоих, в Духа Святаго общения, в напутье живота вечного, и во благоприятен ответ на страшном судище Твоем. Я куда и аз со всеми избранными Твоими общим буду нетленных Твоих благ, я же уготовила и си любящим Тя, Господи, в них же препрославлены си во веки. Аминь. Господи Боже мой, вем, яко не есмь достоин, неже доволен, да под кров внидиши храма души моей я, за неже весь пуст и палца есть, и не имыши во мне место достойно, неже главу подклоните. Но яко же с высоты нас ради смирилась и себе, смирися и ныне смирению моему. И яко же восприялась и в вертепе, и в яслях бессловесных возлещи, сице восприими в яслях бессловесное мое я души и воскверненное мое тело в нити. И як уже ныне удостоилась и в нити свечеряти со грешники в дому Симона прокаженного, так уизволи в нити в дом смиренное мое я души прокаженные и грешные. И як уже не отринулась и подобную мне блудницу и грешную, пришедшую и прикоснувшуюся тебе, сице умилосердися и о мне грешным, приходящим и прикасающимся. И як уже не возгнушался из сей скверных и я уст и нечистых, целующих тя, ниже моих возгнушайся скверншых он и я уст и нечистших, ниже мерзких моих нечистых устен и скверного и нечистейшего моего языка. Но да будет мне уголь пресвятаго Твоего тела и честные Твои я крови, во освящение и просвещение и здравие смирение моей души и тела. Во облегчение тяжести многих моих согрешений, в соблюдении от всякого дьявольского действия, во отгнание и возбранение злага моего и лукавого обычая, во умерщвление страстей, в снабдение заповедей Твоих, в приложение божественное Твоей благодати и Твоего царствия присвоения. Небо, яко презирая, прихожу к Тебе, Христе Божий, но яко дерзая на неизреченную Твою благость, и да не на мнозе удаляяся общение Твоего от мысленного волка звероуловлен буду. Тем же молюсь о Тебе, яко един Сы и Свят Владыка, посвяти мою душу и тело, ум и сердце, чревеса и утробы, и всего мя обнови, и в корени страх Твоего уди всех моих, и освящение Твое неотъемлемо от меня сотвори. И будем и помощник, и заступник, окормляя в мире живот мой, сподобляя мя и одесную Тебе предстояние со святыми Твоими, молитвами и моленьми пречистые Твоей Матери, невещественных Твоих служителей и пречистых сил и всех святых, от века Тебе благоугодивших. Аминь. Еди нечистый и нетленный Господи, за неизреченную милость человеколюбия, наши все восприемы и смешения от чистых и девственных кровей, паче естества рожчая тя, Духа Божественного нашествием и благоволением Отца Пресносущного Христе Иисусе, премудрости Божия и мире и силу. Твоим восприятием животворящее и спасительное страдание восприемы, крест, гвоздия, копье, смерть,
умертви моя душетленные страсти телесные. Погребением Твоим адово пленивое царствие, погреби моя благими помыслы лукавое советование, и лукавствие духи разори. Тридневным Твоим и живоносным воскресением падшего правца восставивай, восстави мя грехом пополшегося, образом мне покаяние предлагая. Преславным Твоим вознесением плотское обоживое восприятие и сиедесным Отца сидением почты, с подобием мя причастием святых Твоих тайн десную часть спасаемых получите. Снитием утешителя Твоего Духа, сосуды честные, священные, Твоя ученики соделывай, приятели, щеми не покажи Твоего пришествия. Хотя и паки прийти судите вселенней правдою, благоволи мне усресть тя на облацах судью и Создателя моего со всеми святыми Твоими. Да бесконечно славословию воспеваю тя с обезначальным Твоим Отцем и пресвятыми благим и животворящим Твоим Духом, ныне и присно во веки веков. Аминь. Яко на страшнем Твоем и нелицеприемнем предстояй судилище Христе Божие, и осуждение подъемлю, и слово творя о содеянных мною злых. Сице днесь, прежде даже не прийти дневе осуждения моего, о святаго Твоего жертвенника предстоя пред Тобою и пред страшными и святыми ангелы Твоими. Преклони над своей я совести приношу лукавое мое и беззаконное деяние, являясь я и обличая. Виждь, Господи, смирение мое, и остави все грехи мои. Виждь, яко умножившись паче власть главы моей, я беззаконие мое. Кое убо не содея зло, кие грех не сотвори, кое зло не вообрази в души моей, уже бы и дело содеял, блуд, прелюбодейство, горе.

любостяжание, лихоимство, самолюбие, словолюбие, хищение, неправду, злоприобретение, ревность, клеветание, беззаконие, всякое мое чувство, всякий удо скверних, растлих, непотребен сотворих, делателище бы всячески дьяволи. Явим, Господи, яко беззаконие моя превзадоша главу мою, но безмерно есть множество щедрот Твоих, и милость неизреченна, не злобивая Твоей о благости, и несть грех побеждающий человеколюбие Твое. Тем же причудный Царю, не злобивая Господи, удиви нам не грешней милости Твоя, покажи благости Твоей я силу, и яви крепость благоутробного милосердия Твоего, и обращающегося прими мя грешного. Прими мя, як уже приял еси блудного, разбойника, блудницу. Прими мя при безмерне и словом, и делом, и похотью безместною, и помышлением бессловесным согрешивши Тебе. И як уже воедино на десятый час пришедших приял еси, ничтоже достойно соделавших, так о прими и меня грешного, много посогрешихи, осквернихся, и опечалях духа Твоего.

волею же и неволею. И вем, яко представишь грехи моя предо мною таковы, яковы же мною содеешася, и истяжеши слово со мною, о иже разумом непрощенно согреши. Но, Господи, Господи, да неправедным судом Твоим, ниже яростью Твоей обличишь имя, ниже гневом Твоим накажешь имя. Помилуй меня, Господи, яко не токмо немощен есть, но и Твое есть создание. Ты, оба Господи, утвердилась и на мне страх Твой, аз же лукавое пред Тобою сотворил. Тебе, оба единому согрешив, но молю Тя, не вниди в суд с рабом Твоим. Аще бы беззаконие назреши, Господи, Господи, кто постоит? Аз бы есть мы починя греха, и несть мы достоин, ниже доволен возрете и видите на высоту небесную от множества грехов моих, их же не из числа. Всякое возлодеяние и коварство и ухищрение сатанино, и иные тьмочисленные страсти не оскудеши от меня. Кими бы не раскликся грехи, кими не содержахся злыми, всяк грех содеях, всякую нечистоту вложи в душу мою, не потребен бы тебе, Богу моему и человеку. Кто восставит мя всецевая злая и талика падшего согрешения? Господи Боже мой, на Тя уповах, аще есть ми спасение упование. Аще побеждает человеколюбие Твое множество беззаконий моих. Буди ми спаситель по щедротам Твоим и милостям Твоим. Ослаби, остави, прости мне вся елихоти согреши, яко многих зол исполнися душа моя, и несть во мне спасение надежды. Помилуй меня, Боже, по велице милости Твоей, и не воздашь мне по делам моим, и не осуди меня по деяниям моим, но обрати, заступи, избави душу мою от совозрастающих ей зол и лютых восприятий. Спаси меня ради милости Твоей, да и где же умножится грех, преизобилует благодать Твоя. И восхвалю и прославлю Тебя всегда, вся дни живота моего. Ты бойся Бог кающихся и спас согрешающих, и Тебе славу воссылаем, с обезначальным Твоим Отцем и Пресвятыми благим и животворящим Твоим Духом, ныне и присно во веки веков. Аминь. Владыко Господи Иисусе Христе Боже наш, едине имея власть человеком оставлять и грехи, яко благо человеколюбец презрима я вся в ведении и не в ведении прегрешения, из подобия осужденно причаститеся божественных и преславных и пречистых и животворящих Твоих тайн, не в тяжесть, ни в муку, ни в приложение грехов, но во очищение и освящение и обручение будущего живота и царствия, стену и помощь, и в возражение сопротивных, во истребление многих моих согрешений. Ты боюсь Бог милости и щедрот и человеколюбия, и Тебе славу воссылаем со Отцем и Святым Духом, ныне и присно во веки веков. Аминь. Вем, Господи, яко недостойне причащаюся пречистого Твоего тела и честные Твоей крови, и повинен есть и суд себе ям, и пию, не рассуждая тело и крови Тебе, Христа и Бога моего. Но на щедроты Твоя дерзая прихожу к Тебе рекшему, еды и мою плоть, и пия и мою кровь во мне пребывает, и аз в нем. Умилосердися, оба Господи, и не обличи меня грешного, но сотвори со мной по милости Твоей. И да будут мне святая сия во исцелении и очищении, и просвещении, и сохранении, и спасении, и во освящении души и тела, во отгнание всякого мечтания и лукавого деяния, и действия дьявольского мысли не во вде всех моих действий могу, в дерзновении и любовь я же к Тебе. Во исправление жития и утверждение, возвращение добродетелей и совершенства, во исполнение заповедей, в Духа Святого общения, в напутие живота вечному, во ответ благоприятию на страшном судище Твоем, не в суд или во осуждение. От скверных устен, от мерзкого сердца, от нечистого языка, от души оскверненной прими моленье Христе мой, и не презри моих, ни словес, ни же образов, ни же бесстудия. Дашь мне дерзновенно глаголоть, я же хощу Христе мой, паче же и научи меня, что мне подобает творить и глаголоти. Согреши их паче блудницы, я же увиди, где обитаешь, мир окупивши,
прииди дерзость не помазать и Твоей носи, Богу моего, Владыки и Христа моего. Як уже оно не отринул и пришедшую от сердца, ниже меня возгнушайся слове, Твои же мне подать нозе и держать, и целовать, и струями слезными, яко многоценным миром сия дерзостно помазать. Омыймя слезами моими, очистимя ими слове, остави прегрешение моя и прощение мне подашь. Весь изо множество, весь и струпы моя, и язвы зриши моя, но и веру веси, и произволение зриши, и воздыхание слышиши. Не таится тебе, Боже мой, творче мой, избавителю мой, ниже капля слезная, ниже капли часть некая. Несоделанное мое видести очи твои, в книзе же твоей и еще не содеянное написано тебе суть. Вишь смирение мое, вишь труд мой лик, и грехи все остави мне, Боже, всяческих. Да чистым сердцем притрепетную мыслью и душою сокрушенную, нескверных Твоих причащуся и пресвятых тайн. Ими же оживляется и обожается всякие дыжи, пия чистым сердцем. Ты, бо рекал иси, Владыка мой, всяк еды мою плоть и пияй мою кровь, во мне убоси пребывает, в нем же и аз есмь. Истинно слово всяко Владыки, Бога моего. Божественный Бог, причащаяся и благотворящий благодати, не убо есмь един, но с Тобою, Христе мой, светом трисолнечным просвещающим мир. Да убо не един пребуду, кроме Тебе, Живодавца, дыхания моего, живота моего, радования моего, спасения миру. Сего ради к Тебе приступих, як уже зрише со слезами и душою сокрушенной. Избавление моих прегрешений прошу приятельни, и Твоих живодательных и непорочных таинств причаститесь и неосужденно. Да пребудешь, и як уже рекла, и си со мною триокаянным. Да не кроме обрет мя Твоей я благодати, прелестник восхитит мя льстивни, и прелестив отведет боготворящих Твоих словес. Сего ради к Тебе припадаю и тепливо пью Ти, як уже блудного приял, и си блудницу пришедшую, так уприми мя блудного и скверного щедрый. Душою сокрушенную ныне к Тебе приходя, вем спаси, яко ины, яко же аз не прегреши Тебе, ниже содея деяния, я же аз содеях. Но сие паки вем, яко не величество прегрешений, ни грехов множество превосходит Бога моего много долготерпение и человеколюбие крайнее. Но милостью со страсти отеплекающейся, и чистейшие, и светлейшие, и светотворишие причастники, общники Божества Твоего соделывая независимо, и странные, и ангелам, и человеческим мыслям, беседующие им многожды, як уже другом Твоим истинным. Сия дерзость натворят мя, сия вперяют мя, Христе мой, и дерзают Твоим богатым к нам благодеянием, радуясь вкупе и трепеща, о гневе причащаюся трава сы, и странно чудо орошаем неопально, яко же уба купина древле неопальне горящей. Ныне благодарную мыслью, благодарным же сердцем, благодарными удесы моими души и тела моего, поклоняюсь и величаю и славословлю Тебя, Боже мой, яко благословенно суща ныне же и вовеки. Боже, ослаби, остави, прости мне согрешение мое, велико Ти согреших, аще словом, аще делом, аще помышлением, волею или неволею, разумом или неразумием, всями прости, яко благи человеколюбец. И молитвами пречистой Твоей Матери, умных Твоих служителей, святых сил и всех святых, от века Тебе благоугодивших. Неосужденно благоволи приятелями святое пречистое Твое тело и честную кровь, во исцеление души же и тела, и во очищение лукавого.

Jestem doволен, Владико Господи, да внідеш і под кров души моєї, но понеже хочеш і ти, як у человека любець, жити во мне, дерзая, приступай. Повелеваєш, да отверзу двери, я же ты един создал еси, и внідешеся человека любим, як уже еси. Внідеши и просвещаешь и помраченный мой помысл. Веру, як усие сотвориши, небо блудница со слезами пришедшим к тебе отгнал еси. Ниже мытаря отверглись и покаявшися, ниже разбойника, познавши царство Твое, отгнал еси, ниже гонителя, покаявшися, оставил еси ежебе. Но от покаяния к Тебе пришедшая вся в лице Твоих другов чинил еси, единцы и благословенный, всегда, ныне и в бесконечные веки. Аминь. Господи Иисусе Христе Боже мой, ослаби, остави, очисти и прости мне грешному, непотребному и недостойному рабу Твоему прегрешение и согрешение и грехопадение мое. Елико Ти от юности моей, даже до настоящего дней и часа согреших, аще в разуме и в неразумии, аще в слове всех или делях, или помышлениях, и мыслях, и начинаниях, и всех моих чувствах. И молитвами бессеменно рожшая Тя, пречистая и преснодевая Мария, Матери Твоя, единая непостыдная надежда и предстательство и спасение моего. Сподоби меня сужденно причаститеся пречистых, бессмертных, животворящих и страшных Твоих таинств, в оставление грехов и в жизнь вечную, в освящение и просвещение, крепость, исцеление и здравие души же и тела, и в потреблении, и всесовершенное погубление лукавых моих помыслов и помышлений, и предприятий, и ночных мечтаний, темных и лукавых духов, яко Твое есть царство, и сила, и слава, и честь, и поклонение со Отцем и Святым Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пред дверьми храма Твоего предстаю, и лютых помышлений не отступаю. Но Ты, Христе Боже, мытаря правдивый и хананею помиловавый, и разбойнику рая двери отверзы, отверзи мне утробу человеколюбия Твоего, и прими мя приходящее, прикасающееся Тебе, яко блудницу и кровоточивую. Ова, уба, края ризы Твоя коснувшися, удоб исцеления прият. Ова же причистие Твои нозе удержавшие разрешение грехов понеси. Аз же окаянны все Твое тело, дерзая восприятие, да не опален буду. Но прими мя я коже оная, и просвети моя душевное чувство, попаляя моя греховная вины, молитвою бессеменно рожшая Тя и небесных сил, яко благословенный си во веки веков. Аминь. Верую, Господи, и исповедую, яко Ты си во истину Христос, Сын Бога живаго, пришеды в мир грешный спасти, от них же первый есть аз. Еще верую, яко сие есть самое пречистое тело Твое, и сие есть самая честная кровь Твоя. Молюся оба Тебе, помилуй мя и прости мя прегрешение мое, вольное и невольное, я же словом, я же делом, я же ведением и неведением. Исподоби меня осужденно причаститесь о пречистых Твоих таинств, во оставление грехов и в жизнь вечную. Аминь. Се приступаю к божественному причащению, содеятелю да не опалиши мя приобщению. Огнь боюсь и недостойный я попаляю, но оба очисти мя от всякие скверны. Вечери Твои я тайные дней, Сыне Божий, причастниками оприми. Небо врагом Твоим тайны повем, не лобзание Ти дам, яко Иуда, но яко разбойник исповедую Тя, помяни мя, Господи, во Царстве Твоим.

Светлостях святых Твоих, как в ниду недостойный, аще буди разнуса в нити в чертог, одеждами обличает, яко несть брачно, и связан извержен буду от ангелов. Очисти, Господи, скверны души моей, и спаси меня, яко человека любец. Владыка человеколюбчик, Господи Иисусе Христе Боже мой, да не в суд мне будет святая сия, заеже недостойными быть. Но во очищение и освящение души же и тела, и во обручение будущей жизни и царствия. Мне же еже прилепляйтеся Богу, благо есть, полагать его Господи упование и спасение мое.